0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. 104.2.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы. Хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы. День поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги. Вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи. Не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы. Череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается большой барьерный риф у берегов Австралии.
4: Реклама.
5: В магазинах «Победа» эскимо-пломбир с грильяжем в шоколадной глазури «Мантиоса» 49,90.
6: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным, и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием. Когда невесту перед свадьбы парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Студенты ульяновских вузов, которые учатся на информационно-технологических специальностях, могут получить бесплатный билет в молодежный лагерь «Улкамп-26». Напомним, мероприятие пройдет с 17 по 19 июля текущего года в экопарке «Русский берег» в Ульяновской области. Организаторы сообщили, что для этого нужно заполнить форму регистрации и взять с собой действующий студенческий билет с отметками. Проект проводится при поддержке национального проекта «Туризм» и губернатора Ульяновской области. На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области обсудили подготовку к Дню памяти и скорби. Эта дата отмечается в России 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Глава региона Алексей Русских напомнил, что война унесла жизни 27 миллионов советских военнослужащих и мирных жителей. Он призвал помнить о предках, которые защитили нашу страну. А любой желающий может зажечь виртуальную свечу на главной странице. На портале есть раздел «22 июня в истории». Там собраны рассказы участников войны, фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и бывших узников концлагерей. Главами муниципалитетов поручено привести в порядок захоронения ветеранов, памятники прилегающей территории, а также места увечных огней, обелисков и мемориальных досок. В тюрьме УФСИН России по Ульяновской области был установлен новый памятник в честь сотрудников, погибших в ходе специальной военной операции. Монумент, расположенный на территории учреждения, служит напоминанием о мужестве и преданности этих людей. На мемориальной плите золотыми буквами высечены имена тех, кто остался верен своему долгу до конца. Начальник учреждения Дмитрий Корсун выразил благодарности всем защитникам Отечества и соболезнования семьям героев. Председатель Совета ветеранов УИС Михаил Токарев подчеркнул, что такие памятники служат важным нравственным ориентиром для молодого поколения сотрудников. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов, что стало символом уважения и памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. С 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировку «синтетика». Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «сказочной». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в России. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев – тренер-селекционер ЦСКА и ведет готовый арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы. Хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы. День поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги. Вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи. Не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы. Череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается большой барьерный риф у берегов Австралии.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б. Торговый центр «Дарс».
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск ФМ.

0: Утро. Ульяновск-ФМ. Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ростовск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновская ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным, и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием. Когда невесту перед свадьбы парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области впервые проводят турнир по гонкам дронов среди казачьей молодежи. В соревнованиях участвуют более 50 ребят от 14 до 18 лет из разных муниципалитетов региона. На площадке собрались участники движения «Казачья молодежь» и движения «Первых». Ребят поприветствовал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Организаторы говорят, что такой турнир в регионе проходит впервые и должен помочь подросткам ближе познакомиться с беспилотными технологиями. В Ульяновской области становится больше доноров крови. Только с начала прошлого года к донорскому движению впервые присоединились 960 жителей региона. Как сообщил главный врач Ульяновской области станции переливания крови Марат Хапма, к концу мая количество доноров крови и ее компонентов в регионе превысило 7,5 тысяч человек. При этом большинство из них помогают безвозмездно. По словам Марата Хапмана, единый регистр помогает быстрее найти подходящего донора для пациента и повышает шансы на успешное лечение. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани и проведет торжественный прием в честь глав делегации, а также двусторонние встречи с зарубежными коллегами. 18 июня президент продолжит серию двусторонних встреч и выступит с заявлением для СМИ вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Запрет на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 17 июня текущего года. Ранее Совет ЕС утвердил полный отказ от поставок СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа с сентября того же года. По данным Евростата, в апреле текущего года Россия заняла четвертое место по стоимости импорта газа в ЕС после США. В ответ на эти ограничения Россия рассматривает возможность долгосрочного ухода с европейского рынка и переориентации поставок на Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. Пилотное исследование, проведенное в университете штата Пенсильвания, показало, что ношение охлаждающей шапки может вызвать изменения в мозговой активности и способствовать уменьшению симптомов депрессии. В эксперименте принимали участие 24 студента. В течение недели проходили сеансы, во время которых половина из них носила шапки с температурой 0,5 градусов. Результаты показали, что у этой группы сразу после первого сеанса на ЭЭГ увеличилось количество альфа-волн, связанных со спокойствием и расслаблением. Ученые подчеркивают, что метод является низкорискованным и приятным для пациентов. Однако для медицинских рекомендации требуются дальнейшие исследования. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
1: Ульяновск FM.
4: Почему день? Почему солнце свет? Как поверить в мир, если даже мира нет? Сколько можно ждать?

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «сказочным».

0: Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в России. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев – тренер-селекционер ЦСКА и ведет готовый арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

cozy for you. You had a wife, two children, and a

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный 249,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
3: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка. На

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области обсудили подготовку к Дню памяти и скорби. Эта дата отмечается в России 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Глава региона Алексей Русских напомнил, что война унесла жизни 27 миллионов советских военнослужащих и мирных жителей. Он призвал помнить о предках, которые защитили нашу страну. А любой желающий может зажечь виртуальную свечу на главной странице. На портале есть раздел «22 июня в истории». Там собраны рассказы участников войны, фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и бывших узников концлагерей. Главам муниципалитетов поручено привести в порядок захоронения ветеранов, памятники прилегающей территории, а также места у вечных огней, обелисков и мемориальных досок. В парке «Молодежный» Засвежского района Ульяновска 20 июня состоится сабантуй. Праздник не проводили около 8 лет. Организаторы обещают выступление музыкантов, спортивные состязания и угощения. Перед ульяновцами выступит заслуженный артист Республики Татарстан Артур Хакимов, народный ансамбль татарской песни «Булгар» и ансамбль татарской песни «Туган-Як». Мероприятие начнется в 11 часов. Организаторы называют праздник возрождением традиций и надеются, что он объединит жителей района. С 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аверон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Аверона», мировая конкуренция остается очень высокой, пишет ТАСС. Увлечение и активный досуг способны существенно снизить риск развития деменции, причем значительная часть факторов, влияющих на возникновение заболевания, поддается коррекции. Исследователи обращают особое внимание на так называемый когнитивный резерв – способность мозга создавать новые нейронные связи благодаря обучению и интеллектуальной активности. Для его поддержания специалисты рекомендуют различные виды занятий, которые условно делятся на физические, когнитивные и социальные. К первым относятся, например, ходьба, ко вторым – решение головоломок, а к третьим – участие в клубах и общественных объединениях. Авторы исследования отмечают, что максимально положительный эффект достигается при выборе занятий, сочетающих сразу несколько видов активности. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В таких песнях очень много летнего настроения, и это очень здорово, потому что лето продолжается, сегодня уже 17 июня. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошей рабочей среды, в эту рабочую среду, конечно же. А впереди у нас «Ветер перемен», песня, которую можно запросто подпевать.
1: Кружит земля

0: Если уж ветер перемен, то добрый и ласковый. Впереди у нас Алекс Уоррен и его свежий хит «Fever Dream». А прямо сейчас поговорим про одну птичку, которую услышать проще, чем заметить.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Обыкновенная иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветке, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Хороший день в компании с прекрасной музыкой. У нас впереди певица, которая работает на стыке современного R&B, поп-музыки и соула. Причем она не против голливудского гламура и не так давно, по-моему, в прошлом году, стала амбассадором очень дорогих часов. Послушаем певицу Рэю, танцевальный хит «Натали Донт».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Как всегда, в последнюю четверть часа мы слушаем хиты золотой коллекции, и тройка песен нас уже ожидает. В этом выпуске у нас Мариус и Джулия, песня «Rain», «Куда же мы летом без дождя», чуть раньше у нас и Рейжа «Always», а откроют золотую коллекцию Танита Тикарам «Twist in my sobriety».
0: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: У нас «Дождь» вот в таком исполнении. Мариус и Джулия в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас подборка из 5 песен только про любовь. 5 песен о любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди музыка, понятная без слов, «Wise Hand» и мелодия «Timeless».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
3: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
2: Если вы уже готовы к отличной романтической музыке, то пора начинать. Пять песен любви уже ждут. В этом выпуске у нас M.A.M. «Штрих-коды», также Aerosmith «Crying» и прямо сейчас для начала Lana Del Rey «Young and Beautiful».

пяти песнях о любви, песня про будущее лето, это Дамиана Дэвид, Next Summer, хотя мы понимаем, что будущего лета ждать не стоит, оно уже здесь сейчас. А чуть раньше у нас Рик Эсли, Never Gonna Give You Up. К пяти песням о любви, возвращаться всегда приятно, делаем мы это регулярно, каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошего вам рабочего настроения в эту среду, у нас впереди Aha, Summer, Moved On.

0: Que te hace llorar.
1: Радио Ульяновск FM.
2: Не забываем про золотые хиты и, конечно же, помним про музыкальные новинки. У нас впереди как раз музыкальная новинка от Милен Фармер. Немного философская, потому что в этой песне Милен встречается сама с собой, но из 86-го года. Да, такие встречи иногда очень важны и полезны.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.
2: Если хочется послушать три песни золотой коллекции без перерыва, нужно всего-то немного подождать и, дождавшись последней четверти часа, послушать тройку золотых хитов. В этом выпуске у нас Боссон, One in a Million, чуть раньше Парк Горького, а откроет золотую коллекцию Тото Кутуньо с Луной.
1: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н, 729-789.
7: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: в золотой коллекции Boston One in a Million. Скоро послушаем Стинга, Desert Rose, а еще у нас впереди инструментальная музыка. Там, где мы обойдемся без лишних слов, послушаем Space и мелодию Running in the City.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

только что у нас Леонид Агутин с песней «На сиреневой луне». Сегодня уже 17 июня, и да, немного жаль, что каждый летний день начинает очень сильно ускоряться, ведь каждый летний день — это отдельная история, и даже в каком-то смысле это маленькая жизнь. С вами Андрей Королёв. Хорошего дня вам в любом случае, в компании с отличной музыкой. Время проходит приятно, незаметно. Впереди у нас музыкальная новинка. Обратите внимание, «Оливия Дин» и песня «So Easy».

0: «Золотые хиты» — это Сиси Кейдж о том, где находится сердечко по ночам. «I can lose my heart tonight». Что касается вечеров и коротких летних ночей, отдельный привет тем, кто катается по ночам на очень громких машинах. Когда вы спите, хочется спросить. И самое главное, где? Смотрим только вперед. У нас по плану Джей Шон «Ride It».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: С помощью отличных песен приятно создавать рабочую среду, особенно в эту рабочую среду. У нас впереди необычная версия песни Кейлы Свиспа с участием саксофона Кенни Джи.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Сейчас у нас самое время настроиться на песни золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают, как всегда, в последнюю четверть часа. В золотую коллекцию в этот раз вошли Sia, Unstoppable, чуть раньше Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright, а откроют золотую коллекцию Phil Collins.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Ее может остановить только завершение золотой коллекции, только что Sia Unstoppable. Скоро послушаем Ace of Base Wonderful Life, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Flying Decibels, The Road. Где бы вы сейчас ни находились, в дороге, в офисе, а может быть, кто-то уже дома. В любом случае, желаю нам всем хорошего летнего настроения. С вами Андрей Королёв. Сегодня среда, 17 июня. Впереди у нас неприкасаемые «Напои меня водой».

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Oh, Father, tell me.

Это Калео, Way Down We Go. Сегодня, 17 июня, отмечается, по-моему, самый своевременный для летнего денька праздник. Сегодня отмечается День русского кваса. Обожаю такие праздники, сразу понятно, как их отмечать. Впереди Blue System, Magic Symphony, золотые хиты.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: слушая музыку разных музыкальных направлений. Впереди австрийский дуэт, который играет музыку в стиле электроника. Это клан «Карусель» и их песня «Райд».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ростовск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Новая музыка и золотые хиты. 104.2.
1: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Dangerous. Чуть раньше London Beat. И откроют золотую коллекцию Crowded House. Don't Dream It's Over.
0: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

золотой коллекции Дэвид Гетта и Сэм Мартин Дэнджерас. Скоро послушаем и Type Angels Crying. А еще у нас впереди гитарист-виртуоз Виктор Зинчук и музыка, понятная без слов.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Студенты ульяновских вузов, которые учатся на информационно-технологических специальностях, могут получить бесплатный билет в молодежный лагерь «Улкамп-26». Напомним, мероприятие пройдет с 17 по 19 июля текущего года в экопарке «Русский берег» в Ульяновской области. Организаторы сообщили, что для этого нужно заполнить форму регистрации и взять с собой действующий студенческий билет с отметками. Проект проводится при поддержке национального проекта «Туризм» и губернатора Ульяновской области. Глава Ульяновска Александр Балдакин выслушал доклад о капитальном ремонте моста в поселке Пригородном. Работы идут по графику. Подрядчики уже сняли старое дорожное покрытие, демонтируют межбалочные швы и готовятся усиливать опоры. Делают опалубку и арматурные каркасы для бетонного конуса. Движение на время ремонта не закрывали. Временная дорога длиной 250 метров позволила жителям не объезжать через Московское шоссе или Белый ключ. Балдакин поручил муниципальному бюджетному учреждению стройзаказчик следить за каждым этапом работ. Закончить ремонт и снова пустить машины по мосту планируют осенью. Правительства России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщают РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Церемония подписания прошла в Доме правительства. Соглашение подписали глава Росатома Алексей Лихачев и министр промышленности в торговле Лаоса Малайт Хонг Камасит в присутствии премьеров обеих стран. Россия входит в мировой топ по дешевизне электроэнергии, доступности воды и климатическому потенциалу охлаждения, что важно для развития сектора дата-центров. Доступ к современным ускорителям, которые выпускает американская компания «Найдея» для России, проблематичен, так как зависит от решения Министерства торговли США. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия – одно из трех государств, которое развивает суверенный искусственный интеллект и обладает конкурентными преимуществами в этой области, включая возможности в атомной гидроэнергетике. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В этой песне точно есть очень много летнего настроения. Только что лейтбэк, солнечное регги. С вами Андрей Королёв. Вас приветствую. Желаю хорошего рабочего настроения. Впереди у нас Brainstorm и песня «Ветер».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Это одна из музыкальных новинок этого 26-го года. Леони и Скотт Каллум. Песня называется «Stay». Возможно, этот хит лет через 10-15-20 станет таким же золотым хитом, как, например, Рой Орбисон и его песня «You Got It».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Уже где-то на горизонте появляется вечер рабочего дня, и это прекрасно. Такой вечер буквально манит. Сегодня среда, 17 июня, а после среды обычно выходные приближаются гораздо быстрее. Скоро послушаем Дункана Лоренса и песню, которую можно перевести как «Игра».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
3: сердца. Радио Ульяновск FM.
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Это Милен Фармер в золотой коллекции, которая даже в этом 26-м году продолжает нас радовать и удивлять музыкальными новинками. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем Александра Пашебезяна.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness, золотые хиты и то, что в моде. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую и очень надеюсь, что сегодня нас с вами ничто не выведет из равновесия. Впереди нас ждет Дермот Кеннеди, Kiss Me, чуть раньше Светлана Владимирская.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM

0: Дермот Кеннеди, Kiss Me, музыка, которую мы любим, и в компании которой, между прочим, сегодня мы вполне можем отметить День русского кваса. А Катин Крюх ждут нас впереди.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка, и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Хорошего всем вечера в компании отличной музыки. На часах уже 16:30. Начинаем задумываться о завершении рабочего дня и продолжении вечера. В будущем музыкальном у нас Benson Boone, Mystical Magical и группа «Високосный год».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот,

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

так с места не сойду. Бред. Сойдет посреди огней вечерних и гудков машин, чьи сатии огонь.

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: Хиты, проверенные временем в нашей золотой коллекции Эмма Бантон. Скоро Джон Бон Джови, It's My Life, группа Танцы Минус и музыка понятная без слов. Уже вот-вот Диджей Дада, X-Files.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Мармелад «Бон Пари Бабблс». Вкус гранат и смородина. 100 граммов. 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Терингунском районе Ульяновской области прошли археологические работы. Их организовали следователи-криминалисты и сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области совместно с региональным отделением Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России». Работу вели на землях, где в годы Гражданской войны проходили боевые действия. Участники экспедиции занимались поиском останков и предметом той эпохи. Следователи-криминалисты применяли профессиональные навыки. Они фиксировали места находок и сопутствующие детали, извлекали объекты с соблюдением всех процедур, документировали каждый этап. Это помогает в дальнейшем устанавливать личности погибших. 18 июля в Старомаинском районе Ульяновской области состоится межрегиональный исторический фестиваль «Великий Волжский путь», который обещает полное погружение в атмосферу 19-13 веков. Мероприятие пройдет на территории туристического комплекса «Булгарская застава» и будет включать в себя множество интересных активностей для всей семьи. Фестиваль «Великий Волжский путь» направлен на популяризацию истории нашей страны, а также на возрождение и поддержку народных промыслов и ремесел. Это событие обещает быть интересным как для детей, так и для взрослых, предоставляя возможность не только узнать больше о прошлом, но и активно участвовать в его воссоздании. В парке «Молодежный» Засвежского района Ульяновска 20 июня состоится сабантуй. Праздник не проводили около 8 лет. Организаторы обещают выступления музыкантов, спортивные состязания и угощения. Перед ульяновцами выступит заслуженный артист Республики Татарстан Артур Хакимов, народный ансамбль татарской песни «Булгар» и ансамбль татарской песни «Туган-Як». Мероприятие начнется в 11 часов. Организаторы называют праздник возрождением традиций и надеются, что он объединит жителей района. Промышленная кооперация России и Узбекистана выходит на новый уровень. Как заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, для этого создается необходимая инфраструктура, включая совместные технопарки в Ташкентной, Джизакской областях и промышленный парк в Навои. Также продолжается строительство вагоностроительного кластера и сборочных цехов для коммерческих автомобилей. Минздрав России расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений, включая медицинскую психологию, кинезиореабилитацию и нутрициологию. С 1 сентября будущего года в список также войдет паллиативная медицинская помощь. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября текущего года, предусматривает сохранение специальностей бактериология, вирусология и паразитология до 1 сентября 2028 года. Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлены медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 21 тепла.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

С жизнью прощаться, конечно, не будем, но изо всех сил постараемся завершить рабочий день максимально здорово. Это «Танцы минус». С нами музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, Адриана Челентано в ближайшем музыкальном «Иль Темпо Сенева». Чуть раньше Алекс Уоррен, «Fever Dream».

0: Мужчин, которому удалось с легкостью покорить и кино, и музыку, ну и, что немаловажно, более половины женских сердец планеты. Адриана Челентано, Иль Темпо Се Не Ва, с нами «Золотые хиты», «Прекрасное солнечное настроение», «Готье» и «Кимбра» на очереди.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: В магазинах «Победа». Эскимо пломбир с грильяжем в шоколадной глазури «Мантиоса» 49,90.
5: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Пусть завершение рабочего дня будет легким, а вечер принесет максимум приятных моментов. Уже половина седьмого на часах, там, где музыка прежде всего дали Imagine Dragons, Believer. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке сегодня Иволги.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Обыкновенная Иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня Иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «Иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветке, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 21 тепла.
5: Добрый вечер, Ульяновск.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Лиз Маклернан, кавер «Влюбленная женщина» в нашей золотой коллекции ни одной случайной песни. Майкл Бубле в дебюте нового музыкального знаменитая «Sway». И музыка, понятная без слов, в финале часа Карлос Сантана «I love you much too much».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола. Самола 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Miley Cyrus Flowers. Мы с удовольствием делимся летним солнечным настроением, которого, как известно, не бывает много. Всех с завершением рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова. Дотен Намф у нас впереди. Чуть раньше Вадим Усланов.

0: Золотые хиты и то, что в моде. Дотон, нам всем прекрасного отдыха. И напомню, что сегодня у нас есть повод отпраздновать. А 17 июня отмечается День русского кваса. Впереди у нас Мадонна, Мастерпис и уже вот-вот Абба, Dancing Queen.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б. Торговый центр «Дарс».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ржевск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

В прекрасном настроении завершаем золотую коллекцию и продолжаем себя радовать сегодняшним вечером. Sting, Fields of Gold у нас впереди. И в финале час послушаем музыку, понятную без слов, Крис Феррис, Slow Dance.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Элли, рам-пам-пам, мы отдыхаем в прекрасном настроении и в компании любимой музыки. А на очереди у нас несчастный случай. Если бы не было тебя, сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Цвет автомобиля и его безопасность. В этом году данные представил аналитический портал Wi-Fi Talents. Самыми опасными признаны черные машины. Ночью они попадают в ДТП в полтора раза чаще других, а днем чаще на 10%. После черных идут серые. Зато темные авто лучше других видны зимой во время снегопадов. Зеленые машины предсказуемо трудно заметить летом, там, где много зелени, в том числе и хуже видят пешеходы. Интересно, что владельцы белых авто реже других попадают в массовые аварии. Вообще, лидеры безопасности – белый и серебристый металлик, но только если автомобиль чистый, а не в пыли и грязи. И надо учесть, что яркое солнце, как и мокрый снег, нивелирует преимущество серебра. Красный – третий по безопасности в дневное время, но ночью его позиция снижается. А еще красные часто попадают в аварии на высоких скоростях. Отдельно хочется отметить розовые автомобильчики. Они крайне редко попадают в аварии, потому что их мало, и они выделяются.

0: побольше радостных моментов и, конечно же, улыбок сегодняшним вечером всем нам, уже половина девятого на часах. Там, где музыка прежде всего, скоро мануары Эннели, Free to One. Сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел, вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной, придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль, это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность, она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить, скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошее решение. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы, непростой день для собеседований и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 21 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 21 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
1: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
4: Open up your eyes.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Я с ним.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Романтический вечер дарит нам приятный момент в компании песен о любви и самых красивых баллад. Сиа, Шандали, на очереди еще Bangles, Eternal Flame. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел, вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной, придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль, это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность, она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить, скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошее решение. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы, непростой день для собеседования и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск.

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное, знаешь, знаешь.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Escucha el ritmo.

0: слова.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ. I'm singing.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

стала. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна.

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.